0: для эксплуатации этого мусора. Но потом, когда мы стали выяснять конкретно, или была проверка для этого мусора, можно ли там, чтобы он находился, начали второй раз приезжать, и они уже нашли нарушение и дали тому месту месяц, чтобы они сделали покрытие бетона, чтобы вывозилось весь мусор в другую отечность. Так как мы до сих пор это все видим, мы фиксируем, никакой там обновления, ничего нету, там просто как выгружался мусор, так он и выгружается. То есть, по нашим сведениям, сейчас, как у нас идут дожди, весь дождь идет на этот мусор, мусор всю грязь вывозит прямо в грунт. Рядом находится у нас водостойка, которая не разрешает даже находиться и там вывозить какой-то мусор, сжечь его и так же самое какими-то химией, чтобы она там была. То есть это даже везде написано, что нельзя на территории там Прамонис ограничивать какие-то все загрязнения, потому что она нарушает все нормативы.
1: Что беспокоит сейчас жителей больше всего? Это запах?
0: Да, в основном сейчас идет запах, потому что вся Нововильна начинает жаловаться. То есть у нас есть группа, и они все просто начинают писать, что почему воняет, где что жгут. И мы начали выяснять, что это идет на Прамоне 141. Там какие-то льются химикалы, и эти химикалы, они просто большой вывоз этого химического запаха, все идет наверх. И, по-видимо, в воздуху, когда идет какое-то направление воздуха, и те жители его и чувствуют. Также там же совсем на той же территории, 200 метров, находится учреждение для инвалидов, где они проводят значительную часть дня, и их воздействие на здоровье и безопасность должно быть оценено вообще отдельно, но об этом никто ничего не говорит. То есть там это прям на той же территории за забором находится вся свалка. Я туда же даже приехала, и я сама чувствовала весь мусор, весь запах и весь шум всех машин.
1: До этого вообще это место было тихим, и там ничего не происходило.
0: Так как я там не особо знала, я там что-то, может быть, какой-то сбор какого-то металла, может, был и был. Но насколько всего мусора и сбора не было там, никто не жаловался об этом. Но некоторые люди уже писали жалобу, что хотят прекратить вообще полностью всю деятельность того места.
1: Вы общались с представителями Вильнюсского самоуправления, так понимаю, было несколько встреч. Какие-то ответы вы получили от ответственных служб?
0: Мы получили, что нам сказали, подождите, потерпите 8 недель. Конечно, они, может быть, тоже заинтересованы, чтобы не было этой свалки. Это как нам говорят. Но нам не предоставили никаких документов для этой свалки.
1: Что жители намерены делать дальше, если отходы продолжат сюда свозить?
0: Мы пишем все жалобы, все заявления. Если мы чувствуем горе и эту вонь, мы сразу же информируем полицию, так же самое департамент охраны, чтобы фиксировали, потому что это очень сильно незаконно, и это нарушает право человека.
1: Экологи уже зафиксировали на площадке нарушения.
0: Экологи брали еще раз дополнительные результаты, и их этих еще результатов нет. Вчера, допустим, мы брали только воду на загрязненность, но опять же, это нужно будет, говорят, ждать около 2 недель. Поэтому или они просто нам тянут эту всю резину, чтобы продлить чем больше результаты, как бы они говорят, что мы что-то действуем, но на самом деле ничего не действует. Охрана деятельности, она была, она смотрела на покрытие бетона, и у них там нашли они нарушения. Самого документа я не видела, потому что только я видела видео их обращения, что да, там есть нарушения, им дали исправить всего в течение месяца, но так как мы снимаем дальше все на видео, никакого там структуры работы новой нету, там дальше происходит вывоз мусора, сортирование, и когда идет дождь, это весь в грунт потекает вниз в воду. А у нас рядом возле той свалки, возле совсем 700 метров, находится водотачка, где мы пьем воду.
1: Говорила жительница микрорайона Нововильна.

0: Вильня Санта Ленкевич. Руководитель Центра чрезвычайных ситуаций Вильнюса Дариус Криницка сообщил, что отходы в Новую Вильню будут свозить еще около месяца. Нарушения, выявленные во время последней проверки, связаны с покрытием площадки. Как мы поняли из информации Департамента окружающей среды, в покрытии были обнаружены трещины. Департамент выдал обязательное предписание устранить эти нарушения до 11 сентября. Что касается самой территории и того, как долго она будет использоваться в качестве временной площадки, по последней имеющейся у нас информации, 14 сентября должны завершиться подрядные работы на новом объекте, который будет приспособлен для обработки смешанных отходов. До настоящего времени эту площадку готовило предприятие. Примерно во второй половине сентября мы прекратим сортировку смешанных отходов на улице Прамонес и перенесем ее в предназначенное для этого место на улице Сенделю. На данный момент других подходящих площадок в Вильнюсе нет. Говорил руководитель Центра чрезвычайных ситуаций Вильнюса Дариус Криницкас. Кризис возник после прошлогоднего пожара на заводе механико-биологической обработки отходов Горюны. Более года предприятие не работало на полную мощность, из-за чего на его территории скопилось большое количество мусора. Находящийся с визитом в Риге премьер-министр Миндаугас Синкевичус заявил, что ситуация со вторичной миграцией из Латвии нормализуется. В последнее время Латвия сталкивается с сильным миграционным давлением со стороны Беларуси. Премьер-министр Латвии отметил, что сейчас основной поток направлен в его сторону, однако со временем с подобной угрозой могут столкнуться и другие государства региона. В прошлом году были задержаны почти 1300 мигрантов, которые прибыли из Латвии самостоятельно или которых оттуда перевозили. За первое полугодие этого года задержано уже более 1500 человек. Нелегально пересекая белорусско-латвийскую границу, они пытались через Литву и Польшу попасть в страны Западной Европы. 7 из 10 жителей поддержали бы ограничение мощности двигателя автомобиля для начинающих водителей, чтобы в первый год они не могли садиться за руль мощных машин. Об этом свидетельствует опрос компании «Балтио Стерима», проведенный по заказу ЛРТ. По словам министра транспорта Юраса Таминскаса, в последнее время участились ДТП по вине молодых водителей за рулем мощных автомобилей, однако ограничивать для них мощность двигателя пока не планируется. По словам Таминскаса, будут искать другие меры для повышения безопасности дорожного движения в стране. После введения в Евросоюзе сбора на недорогие посылки из третьих стран, их поток в Литву резко сократился. С июля за отправление стоимостью до 150 евро с таких платформ, как Temu, AliExpress и Shein, взимается сбор в размере 3 евро. По данным таможни Литвы, в июле из Китая было задекларировано около 7 тысяч таких посылок, более чем в 60 раз меньше, чем год назад. Компании доставки также фиксируют снижение. В DPD Литва говорят примерно о 70%, в Почте Литвы о 30%. Участники рынка отмечают, что покупатели стали внимательнее оценивать итоговую стоимость заказа и реже совершать импульсивные покупки. В то же время делать долгосрочные выводы пока рано. Китайские платформы адаптируются к новым правилам, в том числе отправляя товары со складов в Европе. Премьер-министр говорит, что странам Балтии необходимо добиваться выделения средств на проект Европейской железнодорожной колеи Rail Baltica и в бюджете Евросоюза на 2028-34 годы. Находящийся с визитом в Риге Миндаугас Синкевичус подчеркнул, что политическая воля добиваться дополнительного финансирования есть. Тем временем, на фоне продолжающегося строительства, некоторые подрядчики судятся с компанией LTG Infra, отвечающей за реализацию Rail Baltica в Литве. Среди них итальянская компания, договор с которой был расторгнут после выполнения примерно половины работ. Министр транспорта ранее заявлял, что несмотря на судебное разбирательство, проект остается управляемым. В январе Европейская счетная палата заявила, что Rail Baltica не будет завершена к 30-му году, как планировалось ранее. При этом окончательного срока реализации проекта пока нет. Минскунный городок Вильнюсского района недалеко от столицы. Многие его жители ежедневно ездят в Вильнюс на работу или учебу, а само минскунское староство продолжает расти, прежде всего за счет молодых семей. Вместе с этим меняются и потребности жителей в транспорте, дорогах и образовательных учреждениях. О том, как сегодня живут минскуны и с какими вопросами чаще всего обращаются жители, рассказывает староста городка Даниэль Жамойнт.
1: Когда-то здесь гимназия Мицкунай, она в трех языках даже были классы, и в русскоязычной, и польской, и литовскоязычной. Но с течением времени так получилось, что только осталось польскоязычно, да. Но больше все-таки польскоязычных, и, допустим, если взять белорусскую сторону, потому что как бы и белорусов немало в свое время здесь приехало, то они более, ну, некоторые больше все-таки выбирали польскоязычное общение и школу, и учение в польском языке. То есть больше я слышу польского языка, чем русского.
0: Чем живете сейчас?
1: 200 лет нашему костелу. То вот будет осенью праздник. А так и инвестиционные проекты. 2 садика новых, пешеходные дорожки много километров сделаны, соединили город с нашим Мицкунай через велосипедную дорожку. Ну, там больше Виа Литва делала, но там наш саможенный район тоже определенную сумму денег в это инвестировал, и осветление сделал этой дорожки. То есть очень людям нравится эта дорожка, то есть вечером здесь катаются, ходят, гуляют. И плюс еще мы пляж спорядковали, песочек сделали, есть проект на больше, такие там инфраструктурные разные, инвентор, но пока не было денег, то я думаю, в следующих годах это появится, и пляж еще больше будет востребован и пользован.
0: Многие синьюни, в том числе, вот, к примеру, в Авижении мы были, жалуются на то, что местность разрастается быстрее, нежели инфраструктура поспевает за ней. С чем люди, с какими проблемами к вам приходят в плане инфраструктуры, сообщения с городом?
1: С общением с городом у нас как бы в принципе проблем нет. Единственная проблема это может автобус, что он может хочется чаще, может хочется, чтобы он не только по центральной дороге ехал, но и заезжал более в другие наши улицы, дороги. Вот. Что касается быстрее растет, да, быстрее растет, потому что застройщики строят, особо не любят и не хотят приложиться к внутренней инфраструктуре между своими теми застройщиками, да, то есть все-таки хотят, чтобы государство доложилось до этого. Ну вот, ну а государство у нас есть определенный орган, это орган Сенюнайчу называется, то есть они собираются и они выбирают, какую дорогу асфальтировать, какую дорогу свет пустить, то есть это даже я как Сенюнас не имею там права голоса на этом собрании. Они, то есть я им представляю все, и они уже из этого списка выбирают, куда инфраструктурные денежки запустить. Так что на них много очень ответственности.
0: Ну, получив финансирование, что в первую очередь сейчас будет? Нововведения какие-то, может быть, о чем люди просят?
1: Люди постоянно. Все складывается так. Значит, сначала вообще чуть ли не польная дорога, да? То есть и раз между этой польной дороги понастраивали домов, то дайте лучше жвир. Ну, сделайте лучше жвировую дорогу. Сделаем жвировую, пыль, плохо, нужен асфальт. Сделали асфальт, плохо, все гоняют, нужно скорости уменьшающие ограничения, эти такие кальнялисы, ну, да, так называемые. Нужен тогда пешеход, нужно тогда освещение. То есть, как бы, аппетит возрастает во время еды, и это я тоже понимаю, потому что чем больше людей, тем больше и, как бы, нужд.
0: Какие особенности жизни в приграничном вот таком районе?
1: Ну, я бы назвал бы это такой спальный район города, да, то есть, города все работают, ездят в город почти практически каждый день. Дети только вот, если в учреждения идут здесь, у нас учиться в садике. Но у нас школы только польскоязычные в нашей семье. То есть, если литовскоязычную, это надо уже ехать либо в соседнюю нашу районскую семью, либо уже ехать в город. То есть, миграция идет каждый день, и чтобы в город кто-то в день раз не съездил, наверное, такого дня и не бывает.
0: Преимущество в целом жизни здесь?
1: В целом, да, конечно. Потому что ты какие-то услуги может получше, может какие-то и что-то еще там творится больше в городе. Все равно городок он имеет, ну, мы даже в городке не имеем никакого, в нашем вот Мицкунай, не имеем никакого торгового центра этого из больших, да, то есть такой поменьше, Айбе, и вот. И он хотел бы, в принципе, даже на сегодняшний день стать больше, но, опять же, нету территорий, нет участков, то есть все кому-то где-то принадлежит, и каждый кто-то где-то там или дом имеет, или уже что говорить о магазине большом.
0: Шатрененько, Сенюня нам сказала, что вот добилась, постамат поставили, вам это необходимость есть так?
1: Ну нет, у нас в городке уже поштоматы возле Айби той же самой есть. А если взять другую часть нашей Синьюни, Гальги, как я называю, потому что у нас есть, я делю всегда Синьюни наши на 2 части, и она поделена железнодорожной дорогой. И через нее проезд только маленький узенький туннель, то там легковые только машины ездят. То вот на той стороне, где деревня Гальгай, она уже на сегодняшний день имеет больше людей задекларированных, чем наш городок Мицкунай. То есть та часть очень разрастается. Там просто город обнял ее, нашу эту деревеньки, скажем, обнял. И там у нас все уже есть. Эти торговые центры большие и все остальное. То есть, ну, там больше такой городского уже типа. А тут все-таки все равно наш городок такой, но он поменьше.
0: Но в связи с тем, что ограничения все-таки на белорусско-литовской границе есть, у вас это как-то ощущается? Меньше вообще трафика?
1: Ну, конечно, трафика вообще нету. То есть грузовых автомобилей вообще нету, потому что не ездят. Легковых меньше тоже, потому что раньше и... Ну, все равно, что тут скрывать. Ездили и за сигаретками, и за дешевле бензином там. То есть теперь этого нету, так что тут ездят только местные жители. То есть домой и обратно в город на работу.
0: Там молодые семьи в основном приезжают?
1: Да, в основном молодые.

0: Молодежь, вот и поэтому у нас проблема и появляется, что они хотели бы иметь школу литовскоязычную, а у нас ее нет. Вот так вот сейчас как раз идет дискуссия, горячая дискуссия, чтобы она появилась, потому что место подобрали такое, что вроде и жителям не подходит, не хотел, ну как бы, как всегда, каждый, я бы не хотел бы, чтобы у меня за забором была бы или остановка, либо или садик, потому что это все равно определенно какое-то дополнительное движение, и это уже теряется уют деревни, потому что все равно как бы себе больше здесь себя чувствуют как бы, ну, такого больше деревенского типа. Вся инфраструктура, когда она растет, ну, увы, она приносит шум, движение и больше людей. Польская школа, она только в польском языке, не двуязычная. И она просто, она в своей уставе записана, что она только польскоязычная. Чтобы уставы поменять, это уже нужны политики, должны в это вмешаться. Просто, может, какие-то политические угруппования, может, хотели бы или не хотели бы, чтобы литовская появлялась бы, ну, скажем, крыло польской школы. Ну, это политика. Там уже как бы я в это не хочу даже.
1: А дошкольное образование?
0: Детские сады тоже. У нас есть польские только, а литовские вот строим один сейчас, вот как я говорил, в Гальге деревня, потому что там очень много всего будет, 48 детей. Уже 30 на сегодняшний день, они стартуют с этого сентября, уже на сегодняшний день 36 детей уже есть. То есть вот только, ну, еще вот стройка идет, а уже почти она вся заполнена. Она стартанет вот в сентябре. И, а тут в Мицкунае у нас есть литовский садик, но он не принадлежит для района, для администрации, а для министерства. Это не район когда-то открыл садик литовскоязычный, а министерство. Почему так было, это исторически, я уже тоже в это не буду влазить.
1: Но это самая острая, одна из острых проблем у вас образования.
0: Ну да, получается так, потому что действительно, как и говорим, молодые семьи приезжают, и то есть хотели бы все-таки иметь возле дома, как и учебное учреждение, ближе дома, допустим, а не ехать в тот же самый город, хоть он и близко, или ехать там в Лаваришке, в другую Синению, там ближе граница, которая там есть. Да? То есть, ну, хотелось бы хотя бы первоначальные классы, пока дети еще такие более маленькие, более, то есть возле дома, чтобы бабушка могла бы завести, или там дедушка, который на каникулы там приедет, или еще что-то, то есть как бы, чтобы было бы все локальней.
1: Но основной плюс Мицкуны сейчас летом природа.
0: Природа, леса, да, леса и наш водоем. Грибы, конечно. Еще нет, но уже скоро.
1: Говорил староста городка Мицкуны Даниэль Жамойта. Министр внутренних дел Мартинас Кателина заявил, что безопасность терминала сжиженного природного газа «Индепенденс» напрямую связана с национальной безопасностью Литвы. Об этом он говорил во время визита в Клайпедский регион. Как сообщает министерство, сегодня обсуждались вопросы охраны терминала и условий работы сотрудников службы общественной безопасности. На этой неделе Министерство обороны решило до конца года продолжить усиленную охрану объектов критической инфраструктуры. Ранее министр обороны Роберт Скоунас предупреждал, что Россия может прибегнуть к провокациям в Балтийском регионе. Польша продолжает укреплять границу с Российской Калининградской областью в районе Мазур. Здесь сооружают противотанковый ров, устанавливают бетонные противотанковые заграждения и готовят территорию для размещения минных полей. Польским военным в строительстве укреплений помогают инженерные подразделения вооруженных сил Германии и США. Завершить работы планируется через 2 года. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве будет малооблачно, существенных осадков не ожидается. Местами возможен туман, ветер южных направлений 4-9 метров в секунду. На взморье 10-13 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. На взморье 14-16 градусов. Завтра днем переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 7-12 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Вильнюсе вероятность дождя небольшая. Ночью от 10 до 12 градусов, днем от 22 до 24 градусов тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевичутя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе литовского радио передача «Дящим дбалу». Сейчас 16 часов 28 минут.